0: Език на радио Гласът на Тюркия.
1: Юфлет Зъри и Тюркия.
2: Чели ши Туарчи Чишън, Ламподен Тай.
3: Инджа Анкара, радио Садое Тюркия.
4: Да, Тюркия Ганг Радио, да.
5: Хосуме Тюркия и Дайна, радио Гаяна.
6: Петерчия радио Садбури, Тюркия Скма.
7: Овода, Тюркия Вюни, радио Са.
8: Айч, радио Воча Тюркия.
9: Говорит голос Тюркия.
10: Эфирда Тюркия Овоза.
11: Гиплеяр Тюркияның пети радиосы.
12: Е, садай Тюркия.
13: Аңлаватқаныңла Тюркия Овоза радиосы.
14: Эдо и фонетис Тюркия.
15: Овди радио глас Тюркия.
16: Гидарреди Амурия Тюркия.
17: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
18: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
19: Este Radio Voz de Turkiye.
15: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
5: Zboru wa glasot na Turkiye.
8: Efirde Turkiye Ovoz Radio.
0: It Turkiye hangia radio ya.
15: Ovde Radio Glas Turkiye.
6: Turkiye une radiosu.
15: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin ses radyosu.
2: Of the Radio Glass Türkiye.
5: Türkiye'nin sesi radyosu.
6: Qui è la radio la voce della Turchia.
7: Esta es la voz de Turquía.
8: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
9: Юфлет Зъри и Турция.
10: Це ли ши Туарчи Чешън Бонко Дентай.
11: Инджан Кара, Радио Садое Турция.
12: Да, да, Турция Ганг Радио, да.
13: Хосуме Турция и Дайна, Радио Гаяна.
14: Петерчия Радио Садбури, Турция Скма.
15: Овода, Турция Вину, Радио Садбури.
16: Айч Радио Воча Тюркия.
17: Говорит голос Тюркия.
18: Эфирда Тюркия Оваза.
19: Гиплеер Тюркияның тети радиофи.
6: Е садай Тюркия.
8: Аңлаватқынала Тюркия Оваза радиосы.
11: Эдо Ифонитис Тюркия.
2: Олди радио глаз Тюркия.
3: Гидарреди Аммурия Тюркия.
12: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
1: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
7: Este es Radio Voz de Turquía.
16: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
6: Zboru wa glasot na Turkiye.
7: Efirde Turkiye Ovoz Radio.
2: It Turkiye Hongya Radio ya.
0: Oldu Radio Glas Turkiye.
6: Türkiye Ünü Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Blast Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет Зари и Турция.
11: 这里是 Туарчи Чишен Бонго Дентай.
12: Инджи Анкара, Радио Садое Турция.
13: Да, Турция гаг радио да.
14: Хосуме Турция и Дайна, Радио Гаяна.
15: Петерчия Радио Садбури Турция Скма.
16: Овода, Турция Уни Радио Са.
17: Айч Радио Воча Тюркия.
18: Говорит голос Тюркия.
19: Эфирда Тюркия Оваза.
2: Гитлеяр Тюркияның Тети Радиосы.
1: Е Садай Тюркия.
7: Аңлаватқаныңла Тюркия Оваза Радиосы.
5: Эдо Ифонетис Тюркия.
12: Овди Радио Глаз Тюркия.
0: Гидарреди Амурия Тюркия.
11: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
8: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
20: Este radio voz de Turkiye.
21: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
22: Zboru wa glasot na Turkiye.
23: Efirde Turkiye ovoz radiosa.
24: It Turkiye hangia radioya.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Oldi Radio Blast Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет Зари и Турция.
11: 这里是 Туарчи Чишен Гонко Дентай.
0: Инджи Анкара, Радио Садое Турция.
12: Да, Турция Ганг Радио, да.
13: Хосуме Турция и Зайна, Радио Гаяна.
14: Петерчия Радио Садбури, Турция Схма.
15: Овода, Турция Уни, Радио Сад.
16: Айч, радио, воча Тюркия.
17: Говорит голос Тюркия.
18: Эфирда Тюркия овоза.
19: Гиплеер Тюркиянын тети радиоси.
7: Е, садай Тюркия.
2: Аңлаватканыңла Тюркия овоза радиосы.
4: Эво, ифонетис Тюркия.
5: Олди радио глаз Тюркия.
6: Гидарреди аммурият Тюркия.
17: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
14: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
8: Este radio voz de Turkiye.
5: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
1: Zboru wa glasot na Turkiye.
16: Efirde Turkiye ovoz radio.
18: It Turkiye hangia radio ya.
5: Oldu radio glas Turkiye.
7: Turkiye öne radiosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Эфирда Түркия Овозы.
1: Гетплеер Түркияның тети радиосы.
2: Е сыдай Түркия.
3: Аңлаватқаныңа Түркия Овозы радиосы.
4: Эво Ифонетис Түркия.
5: Олди Радио Глаз Түркия.
6: Гидарреди Амурия Түркия.
7: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
8: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
9: Este radio voz de Turkiye.
10: こちらは Turkiye の声ラジオです。
2: Zboru wa glas od na Turkiye.
7: Efirde Turkiye ovozi radiosa.
11: It Turkiye hangia radioya?
5: Oldu radio glas Turkiye.
12: Turkiye öne radiosu.
5: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquie.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет Зъри и Турция.
11: Чели ши Туарчи Чешън, Бонко Дентай.
0: Инджан Кара, Радио Садое Турция.
12: Да, да, Турция гаг радио, да.
13: Хосуме Турция и Дайна, Радио Гаяна.
14: Петерчия Радио Садбури, Турция с Хма.
15: Овода, Турция Вину, Радио Садбури.
16: Айч Радио Воча Тюркия.
17: Говорит голос Тюркия.
18: Эфирда Тюркия Оваза.
19: Гитлеер Тюркияның тети радиосы.
5: Е садай Тюркия.
3: Аңлаватқаныңа Тюркия Оваза радиосы.
7: Эво и фонетис Тюркия.
5: Овди радио глас Тюркия.
13: Гидарреди аммурия Тюркия.
9: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
19: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
2: Este es Radio Voz de Turquía.
16: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
5: Zboru wa glasot na Turkiye.
3: Efirde Turkiye ovoz radio sa.
4: It Turkiye hangia radio ya.
5: Ovde radio glas Turkiye.
0: Turkiye une radiosu. Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.